На песке круги разводит Вилина Карлайл, ну, то есть намекает нам на совершенно законный летний курортный отдых. Если вдруг кто сейчас предается этому самому времяпрепровождению, я вас поздравляю и совершенно не завидую. 3.18 в столице, дальше на Ретро-ФМ Сандра, Юрий Антонов и Ингрид. Меня зовут Илья Глебов, привет вам.

Сьюзи Куатро и Крис Норман про то, что любовь не прошла и огонь все еще горит. Ну, собственно говоря, за этот огонь исключительно мы всегда 100% за. 3:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ Итайп, Альбана и Рамина и «Ласковый май» через 3 минуты.

принцесса Египта, понимаешь? Ну, нормальная такая беленькая зависть к коллеге, которая вся такая загорелая из отпуска вернулась в офис. Ну, это все легко заменяется на принцессу из Сочи, на принцессу Анталии и так далее, и так далее. Беленько завидуем всем, кто уже загорел. 3:50 практически в Москве. Через пару минут Майкл Джексон и Виа. Самоцветы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

халат, гладит у доски. Шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори. Но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Жидкого предлагает Donna Summer. Не знаю, что для вас горяченькое в это время суток. Ну, у нас, например, в Москве 4:19. Можно горяченького кофе испить, чайку, например, или яишенку. Все, что вы захотите. Под музыку Ретро FM, ансамбль «Мелодия», Умберто Тоци и группа «Ронда». Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

если вдруг кому-то показалось, что прогноз погоды сейчас покажут, это неспроста, это музыка навеяла. Это ансамбль «Мелодия» и волшебная мелодия, которая называется «Микаэла», которая, собственно говоря, и сопровождала прогноз погоды в конце 80-х, начале 90-х. 4:35 в столице.

раз Владимир Пресняков в точку попал, потому что каждый раз, когда просыпаешься, попадаешь между прошлым и будущим. В будущем у нас через пару минут буквально Стинг и Демис Русос на Ретро-ФМ. Ну и вообще, отличный день назревает. Пятница называется. 4:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Исполнитель этой песни, между прочим, Джордж Бенсон, между прочим, величина, но так как-то случилось, что Глен Медейрос сделал это гораздо мощнее. 5:20 в столице, лучшая музыка здесь для вас через пару минут. Пупа, Евгений Белоусов.

И их утверждение про то, что любовь, мол, не купишь. Это задорно звучит прямо с утра пораньше. И прямо сейчас прикидываем, купить или не купить самое, что у меня есть любимое. Ну вот здесь совершенно бесплатно. И Рейжа, Альбана и Рамина. И комбинация на Red FM. Самая любимая музыка совершенно для вас.

ажуры, амуры. Тут развели для нас дуэт Эрейджа. Ну, чтобы как-то утро задалось сразу с любовного такого, понимаете, момента. Дальше на Ретро-ФМ Сандра и Игорь Иванов через пару минут. 5:49 в Москве.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: Планета на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Никита, я надеюсь, ты понимаешь, что уже, собственно говоря, все ночные полеты туда-сюда под Луной закончились. И начинается абсолютно точно новый день. И поэтому лучше как-то пользоваться общественным транспортом, а не всякими там вот этими вот сомнительными средствами передвижения по воздуху. 6:20 в столице. Это пятничное утро на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Михаил Боярский. Жан-Мишель Жар и Секрет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Куда вас, сударь, к черту занесло? Это реплика, мне кажется, более позднего периода пятницы. Ну вот прям вечером запросто такое проканает. Кто-нибудь может такое услышать в свой адрес. А пока, покачиваем перьями на шляпах и собираемся на работу под любимую музыку на Red FM. Евгений Белоусов, Bad Boys Blue и Spice Girls через пару минут.

0: что бы это ни значило, но я, пожалуй, прямо сейчас удалюсь в электрическую мглу. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. А в 7 часов здесь будет Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Это, например, гороскоп, это, например, актуальная обстановка на дорогах и, конечно, новости и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Будьте здоровы!
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 часов в Москве. Утро пятницы. Встречаем во всеоружии с улыбкой на лице и в предвкушении скорых выходных. Дмитрию Королеву даже новости улыбаются. Прошу любить и жаловать. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год. В реальном секторе экономики решение принимает работодатель. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Она отметила, что по закону индексация не может быть ниже уровня инфляции. Ну и добавлю, с 1 января зарплата бюджетников вырастет на 8%. Правительство сформировало рабочую группу для проработки мер поддержки маркетплейса Wildberries. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазонов. Его слова приводит РИА Новости. Бизнесу, пострадавшему от атак, могут предоставить налоговые отсрочки. Однако Сазонов отметил, что финального решения в Кабмине еще не приняли. За последние недели несколько логистических центров попали под атаки украинских беспилотников. Россия работает над внедрением безвизового режима с Индонезией и Малайзией. Об этом рассказали в Минэкономразвитии. Там подчеркнули, другой целью стало подписание соглашения, которое позволит въезжать в Россию без визы группам вьетнамских туристов. Поездки россиян в страны Азии становятся все легче. Ранее Россия уже заключила соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией и Оманом, а также продлила его с Китаем. Россияне и китайцы смогут отправиться по великому чайному пути. Новый международный тур маршрут готовили в РЖД. Протяженность свыше 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Принять участие хотят еще 19 регионов. Международный турпоезд, соединяющий регионы России, Китая и Монголии, планируется запустить в следующем году. Ну и по традиции предлагаю начать этот день с праздника, а в эту пятницу – Международный день холостяка. Одна из гипотез утверждает, что праздник возник в США как альтернатива Дню Святого Валентина, чтобы люди, не имеющие пары, могли тоже что-то отметить. Кстати, первое место по количеству одиноких людей занимает Швеция, не лучшей ситуации в России. По данным ВЦИОМ, около 45% россиян отмечают рост числа людей, живущих в одиночку.
0: Есть и плюсы у холостяцкой жизни. Например, когда в шкафу порядок, чистая одежда на стуле слева, надеванная на стуле справа, когда никто не лезет в холодильник за твоим последним йогуртом. А, кстати, Дим, с праздником.
1: Благодарю, Олег.
0: В наши ряды нет желания переметнуться?
1: Ну, как бы 50 на 50. Ведь иногда тоже не хочется мыть чашку за собой и развешивать одежду так, как это нужно делать при семейной жизни.
0: Хорошо, думай.
1: Как говорится, все проверено, все знаем, бывали не раз. Ну а пока о валюте. Доллар 81 рубль 40 копеек, евро 94,05. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: наше солнце только встало, друзья, и ждем мы выходные. Ну, а астрологический прогноз поведает нам о том, какой будет сегодняшняя пятница.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня пятница, друзья, 7 августа. День будет насыщен событиями и переменами, особенно в сфере общения, идей и контактов. Овны, ищите новые контакты, они принесут опыт и перспективы. Тельцы, будьте внимательны в финансовых или личных вопросах. Сегодня легко ошибиться или переоценить обстоятельства. Близнецы, обратите внимание на внешний образ. Смело пробуйте новые стили. Раки, в уединении вам могут прийти неожиданные интуитивные прозрения и внезапные ответы на некоторые вопросы. Львы, выделите время на планирование будущего. Принятые сегодня решения повлияют на вашу жизнь. Девы, смелые рабочие шаги могут вывести вас на уровень, который раньше казался недоступным. Весы, ваш взгляд на привычные вещи сегодня может расшириться благодаря новым знакомствам и идеям. Способность скорпионов к внутреннему обновлению усилится. Не останавливайте себя. Вперед из песней. Стрельцы, переговоры пройдут удачно, если вы будете открыты к обеду мнениями, без желания кого-то переубедить. У козерогов получится успешно оптимизировать рутинные задачи. Водолеи, сегодня творчество откроет широкие возможности для экспериментов. Пробуйте новые идеи без страха. И, наконец, рыбы. Будьте готовы к появлению неожиданных идей для обустройства в доме. Всем отличной пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как шутят умудренные жизненным опытом люди, частенько опаздывавшие раньше на работу, к третьему будильнику уже не хочется завтракать, а после пятого звонка даже волосы кажутся чистыми. Всех, кто готов во всеоружии отправиться на работу уже прямо сейчас, в своем лучшем виде, кто окончательно проснулся, поздравляю всей души, вы сделали это. И Рой Орбисон к этому поздравлению присоединяется. You Got It, один из самых известных его хитов, звучит на Ретро FM в 7.19 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Это «Летняя смена».
1: «Летняя смена» на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: тех, кому хотелось остановить время, уже давно избавились от всех часов, но даже они иногда рискуют не выспаться или проспать на работу. Летняя смена на Ретро-ФМ помогает справляться с тяготами и лишениями утреннего времени суток или поздневечернего, незаметно перешедшего в раннеутреннее. Всем 7:30 в Москве. Дмитрий Королев очень сильно помогает с новостями, держит нас в курсе последних событий. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россияне получат возможность перейти на электронный формат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сентября будущего года платежки можно будет получать в личном кабинете портала госуслуг. Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, такая возможность появится у собственников квартир, подтвердивших учетную запись на портале и не отказавшихся от получения электронных документов. Новые правила информирования пассажиров об отмене поезда вступят в силу уже в этом году. Уведомления они будут получать на мобильный телефон либо электронный адрес. Как уточнили в Минтрансе, россиянам необходимо будет указать свои контакты при оформлении проездного документа. При этом в ведомстве уточнили, новые правила не распространяются на сообщения о задержках поезда. В этом случае перевозчик сам устанавливает порядок уведомлений. Представитель Ватикана посетит Москву. Визит намечен на конец августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную епархию. Ватикан неоднократно заявлял о готовности взять на себя роль посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предлагал провести на своей территории очные встречи. Месяцем ранее представитель Ватикана посетил Киев, обсудив там гуманитарные вопросы. Тем временем США добиваются прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее он говорил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта. Между тем, Владимир Путин заявлял, что Россия на каждом этапе предлагала переговоры. Он добавил, страна сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию. Мотоциклы «Урал» вернутся на рынок Соединенных Штатов. Новая модель появится у американских дилеров в сентябре. Производство организовали в китайском Чунцине. Цена мотоцикла составит около 14 тысяч долларов. Это более миллиона рублей. В России официальные продажи пока не анонсировали, но они, как пояснили сайту «Урару», представители бренда планируются. Напомню, Америка десятилетиями была главным экспортным рынком марки. Однако в 2025 году «Урал» приостановил выпуск классических экспортных моделей, поскольку сборка после переноса из Свердловской области в Казахстан стала убыточной. И о валюте. Доллар в эту пятницу 81 рубль 40 копеек, евро 94,05. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: ей-богу, говорить после таких красивых песен – дело неблагодарное. Поэтому просто, воздав должное таланту Демиса Руссоса, буду краток. 7.35 в Москве. Продолжаем просыпаться под отличную музыку. Далее в летней смене на Ретро-ФМ песня из фильма «Вам и не снилось» и Майкл Джексон. Оставайтесь с нами, друзья. У нас есть все, чтобы сделать утро приятным во всех отношениях.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Рики Мартин появился в нашем утреннем эфире со своим героем, живущим безумной жизнью, который счастлив. Он работает, отдыхает, знакомится и влюбляется, путешествует и возвращается домой, уставший, но довольный. Вот и наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина тоже с удовольствием вернутся домой, попутешествовав во время заслуженного летнего отдыха, а потом с удовольствием вернутся и на любимую работу. Но пока наша первая смена во власти отпуска и наслаждается всеми прелестями лета. И наверняка о работе не думает совсем. Зато сейчас о работе думает летняя смена на Ретро-ФМ. В Москве 7:49. Я Олег Орлов. Желаю всем доброго утра и отличного пятничного настроения. Совсем скоро послушаем новости и гороскоп. Не пропустите.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: В Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
7: Предложение ограничено и действует по карте постоянного проживания.

0: Не забудем порадоваться пятнице и наступающим выходным. Просыпаемся в хорошем расположении духа в Москве в 8 часов. Забыть о новостях нам не позволит Дмитрий Королев. Напомнит, догонит и еще раз напомнит.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Минздрав утвердил новые правила оказания медпомощи беременным. С таким заявлением выступила замглавы ведомства Евгения Котова. Она сообщила, что порядок включает различные этапы. Подготовку к беременности, ее ведение, тактику врачей и медицинских организаций для обсуждения различных патологий и сопровождения женщин в дальнейшем. По словам Котовой, новые правила уже вступили в силу и применяются врачами. Власти вновь обсуждают возможность проведения эксперимента по дистанционной продаже алкогольной продукции с использованием Почты России и маркетплейсов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазонов. Законопроекты были внесены в Госдуму еще в 2021 году. Как пишут ведомости, ранее Минфин предложил продавать российские вина онлайн с идентификацией через госуслуги и доставкой лицензированными курьерами. Бизнес поддержал идею, однако МВД, Минздрав и региональной власти нет. Россия готова поддержать предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о запуске новых рейсов между странами. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин. В Казахстан можно добраться сейчас нескольких российских городов, включая Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург и Оренбург. Как передает ТАСС, Токаев предложил реализовать программу 500+, связав прямыми рейсами Астану и приграничные города России с населением свыше 500 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп считает, что пока ему слишком рано говорить о выборе преемника. Ранее в СМИ появилась информация, что глава Белого дома якобы попросил своих доноров поддержать на выборах 28 года вице-президента Джей Ди Венса. Его считают наиболее вероятным преемником. Сам Трамп не сможет баллотироваться на третий срок из-за ограничений Конституции. Кстати, тогда ему будет 82 года. Самая здоровая и питательная пища в Нидерландах, Франции и Швейцарии. Об этом сообщает международная организация Oxfam. Она представила список из 125 стран. Россия в нем оказалась на 44-й строчке. Между тем, эксперты считают, что в нашей стране пища доступная и разнообразная, но россияне едят много вредной еды. По данным исследований, 92% граждан заявляют, что интересуются здоровым питанием, однако лишь 17% действительно ему следуют. Ну и наиболее же сбалансированное питание у жителей Дагестана, Чувашии и Чечни.
0: Вообще самое сложное в здоровом образе жизни, в здоровом питании, это убедить свой организм, что брокколи это вкусно, а не месть селекционеров-огородников. А еще, например, говорят, всего лишь 26 литров пива покрывает дневную потребность человека в кальции. Так что здоровое питание, в принципе, это так просто.
1: Ну, давайте лучше, наверное, вернемся к теме брокколи, так как алкоголь вредит нашему здоровью. Ну и о валюте. Доллар в эту пятницу 81 рубль 40 копеек, евро 94,05. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ здоровая летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Зонт с дырой, хоть и не самая большая проблема, но все-таки проблема. А зонтики в переменчивую погоду лучше не забывать дома. И пусть уж лучше синоптики пообещают дождь, и его не будет, чем не пообещают, а на улице будет лить, как из ведра. Игорь Корнелюк, летняя смена на Ретро FM. На очереди астрологический прогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пятница, 7 августа. День будет насыщен событиями и переменами, особенно в сфере общения, идей и контактов. Овны, ищите новые контакты, они принесут опыт и перспективы. Тельцы, будьте внимательны в финансовых или личных вопросах. Сегодня легко ошибиться или переоценить свои силы. Близнецы, обратите внимание на внешний образ. Смело пробуйте новые стили. Раки, в уединении вам могут прийти неожиданные интуитивные прозрения и внезапные ответы на некоторые вопросы. Львы, выделите время на планирование будущего. Принятые сегодня решения повлияют на вашу жизнь. Девы, смелые рабочие шаги могут вывести вас на уровень, который раньше казался недоступным. Шагайте смело. Весы, ваш взгляд на привычные вещи сегодня может расшириться благодаря новым знакомствам и идеям. Способность скорпионов к внутреннему обновлению усилится. Не останавливайте себя. Стрельцы, переговоры пройдут удачно, если вы будете открыты к обмену мнениями без желания кого-то переубедить. У козерогов получится успешно оптимизировать рутинные задачи. Водолеи, сегодня творчество откроет широкие возможности для экспериментов. Пробуйте новые идеи абсолютно без страха. Рыбы, будьте готовы к появлению неожиданных идей для обустройства в доме. Ну а в выходные можете начать воплощать их в жизнь. Всем отличной пятницы, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: некоторые дамы, наоборот, обращаясь к своим избранникам, говорят: «Помнить меня – обязательство, а не забывать – это уже рефлекс». Группа «Комбинация» радует своих поклонников, коих среди слушателей ретро-ФМ очень много. Радует песни, которая как будто обрела свое второе дыхание, прозвучав в популярном сериале «Слово пацана». 8:20, время московское, меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра! На ретро-ФМ продолжается летняя смена. Продолжаем радоваться жизни, лету, наступающим выходным. Под отличную музыку впереди у нас бит-квартет «Секрет», «Мадонна», а в середине часа не забудем послушать новости.
1: Летняя смена на ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Как шутят некоторые начальники, приходя на работу, обращаясь к подчиненным: «Знаю, что вы мне не рады, поэтому я здесь». Как хорошо, что у нас начальство совсем другое. Хорошее, доброе, да еще и в отпуске сейчас. В 8:30 в Москве. Ему отпуск только снится. Дмитрий Королев продолжает приносить нам свежие новости. Доброе утро.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Без снижения ключевой ставки и новых мер поддержки ввод жилья в эксплуатацию может заметно сократиться. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, инвестиционный строительный цикл длится в среднем 3 года. Например, успех 25-го был заложен в 23-м, а результат 26-го в 24-м, когда началось охлаждение ипотеки. Ранее Хуснуллин заявил, что в российском строительном комплексе присутствует нехватка кадров, требуется примерно 200 тысяч человек. На Екатеринбург была совершена атака беспилотников. Возгорание возникло на логистическом центре «Вайлдберрис». Как уточнил полпред президент в Уральском округе Артем Жога, обошлось без пострадавших. Всего со склада эвакуировано 800 человек. Этим утром губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о режиме беспилотной опасности. Использование самокатов, кикшеринга в столице зимой возможно при условии развития велоинфраструктуры. Об этом сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Кирилл Федоров. Он напомнил, что курьеры работают круглогодично, передвигаясь на специальных электровелосипедах с большими колесами и зимней резиной, а также проходят профессиональную подготовку. Президент США подписал указ о запрете туризма в страну, который нацелен на рождение ребенка для получения им гражданства. Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч человек злоупотребляли такой поправкой в Конституции США. Американский лидер добавил, что это стало большим бизнесом. Гражданство также не будут предоставлять детям женщин, которые въехали в США исключительно ради родов. Гроза и град ожидаются в столице сегодня. В пятницу в Москве и Подмосковье будет переменчивая облачность. Действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По прогнозам гидрометцентра, температура воздуха составит 30-32 градуса тепла, по области до 34. Ранее столичным автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем из-за непогоды. Также водителям напомнили о необходимости проверять исправность стеклоочистителей, состояние шин и уровень омывающей жидкости. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Доллар американский сегодня 81 рубль 40 копеек, единая европейская 94 рубля 5 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: сколько уже копий сломано на тему, как правильно мечтать и как важно правильно формулировать свои желания. Чтобы избежать ошибок в этом важном деле, напомню короткий анекдот про золотую рыбку, которая говорит деду-рыбаку: «Дедулю, твоего соседа всего одна корова, и та уже три раза успела сдохнуть». В общем, давайте мыслить позитивнее, друзья. Под музыку Ретро FM делается это куда проще. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» с нами. Далее в нашей летней смене, а студию группа «Опус», столица 8.37.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 1-6-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Рафаэла Карра бодрит слушателей летней смены на Ретро-ФМ. 8.49 по Москве. Веселая танцевальная композиция, как и многие другие хиты певицы, посвящена любви. В ней поется о бурном курортном романе в городке под названием Санта-Фе, куда героиня этой истории приехала отдыхать. Ну, собственно, и отдохнула по полной программе. В музыкальной программе этого часа у нас еще группа «Браво» и «Милен Фармер», а в начале следующего нас ждут новости и гороскоп. Не проспите!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября.

0: Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
5: Радиохаб. 12+.

0: кто рано встает, тот пожалел, что поздно лег. Летняя смена поможет избавиться от угрызений совести. 9 часов в Москве. Дмитрий Королёв ни о чем не жалеет. Ну, разве что о том, что новости не резиновые. Чтобы рассказать все, просто эфирного времени не хватит.
1: Ну, это действительно так. Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Медицинским работникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. Ну, а ранее в Госдуме напомнили, что зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год. С 1 января она составит 8%. В реальном секторе экономики решение принимает работодатель. Число погибших в результате стрельбы на территории школы в Таиланде увеличилось до 7. Погибли трое преподавателей, трое учащихся и сам преступник. По уточненным данным, 15 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Сейчас выясняются мотивы и обстоятельства случившегося. Напомню, о нападении на школу стало известно сегодня. Предположительно, нападавшим являлся ученик этого же учебного заведения. Власти Гватемалы значительно расширили зону природного катаклизма, вызванного мощным извержением вулкана Фуэго. Действия красного уровня опасности расширили на территорию, где проживает более 1,5 миллиона человек. Вулкан проснулся сутки назад. Потоки лавы угрожают поселкам, расположенным у подножья. Отмечается, Фуэго – самый активный вулкан Центральной Америки. Последнее крупное извержение произошло в 2018-м. Тогда жертвами стихии стали более 200 человек. Спортивная карта по аналогии с Пушкинской может появиться в России. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать бассейны, катки и фитнес-центры. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей стране и охватывать как можно больше организаций. Искреннее спасибо дороже всех денег. Так решил пассажир такси во Вьетнаме. Когда его поездка завершилась, он поблагодарил водителя и преспокойно вышел из машины. А вот российские пассажиры оказались достаточно щедрыми на деньги. Одному московскому водителю оставили на чай почти 50 тысяч рублей. Чтобы мама-водитель несколько дней не работала и провела время с ребенком, пассажир подарил ей 28 тысяч. Уфимский водитель в качестве благодарности получил котенка. А около 26% таксистов признались, что их приглашали в кафе, ресторан или домой на чашечку чая.
0: Вообще-то я хотел посмотреть в глаза вьетнамского таксиста, что он чувствовал тогда. Конечно, добрые слова, как и добрые дела, приятны всем. И хоть спасибо в карман не положишь, но между тем стаканчик кофе на него купить иногда можно, если это одноименные бонусы.
1: Наверное, и соглашусь с этим. Ну а пока о валюте. Доллар 81 рубль 40 копеек, евро 94,05. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Утро – то самое время, когда добрая половина людей выглядит как недобрая. Впрочем, это больше относится, наверное, к понедельнику, но у нас-то сегодня пятница, друзья. Что день сегодняшний готовит представителям разных знаков зодиака, узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 7 августа, пятница. День будет насыщен событиями и переменами, особенно в сфере общения, идей и контактов. Овны, ищите новые контакты, они принесут опыт и новые перспективы. Тельцы, будьте внимательны, в финансовых или личных вопросах сегодня легко ошибиться или переоценить обстоятельства. Близнецы, обратите внимание на внешний образ свой. Смело пробуйте новые стили. Раки, в уединении вам могут прийти неожиданные интуитивные прозрения и внезапные ответы на некоторые интересующие вас вопросы. Львы, выделите время на планирование своего будущего. Принятые сегодня решения повлияют на вашу жизнь. Девы, смелые рабочие шаги могут вывести вас на уровень, который раньше казался недоступным. А оказывается, вот он, где-то рядышком. Весы, ваш взгляд на привычные вещи сегодня может расшириться благодаря новым знакомствам и новым идеям. Способность скорпионов к внутреннему обновлению усилится. Не останавливайте себя. Стрельцы, переговоры ваши пройдут удачно, если вы будете открыты к обмену мнениями без желания кого-то переубедить. У козерогов получится успешно оптимизировать рутинные задачи. Водолеи, сегодня творчество откроет широкие возможности для экспериментов. Пробуйте новые идеи без страха. Рыбы, будьте готовы к появлению неожиданных идей для обустройства в доме. Всем отличной пятницы, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: музыкальный привет из конца 70-х. Продюсер группы Бонни М. Фрэнк Фариан переработал старую карибскую детскую народную мелодию в танцевальный диско-хит под названием «Brown Girl in the Ring», который вскоре затмил оригинал, ну и прославился на весь мир. Кстати, есть и детская игра с таким же названием. Взявшись за руки, дети образуют круг, затем кто-нибудь выходит на середину круга и начинает прыгать или ходить под песню, а потом его просят станцевать свой любимый танец. Ваши любимые песни и танцы здесь, на Retro FM, в нашей летней смене. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать ваше утро приятным. Минутки через три будем подпевать группам блестящие Dire Straits. В Москве 9:18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: С новым летним утром! Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
6: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: это время чем больше веселых и бодрящих ритмов звучит, тем быстрее можно подружиться с утром, настроиться на нужную волну и с хорошим настроением взяться за пятничные дела. Группа «Блестящие» нам в помощь в летней смене на Ретро-ФМ. В Москве 9:30. Дмитрий Королёв трудится в поте лица. Новостей сегодня много. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Производителям необходимо указывать на упаковке продуктов общую калорийность всего товара. Соответствующее обращение в Минпромторг направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Это особенно актуально для пожилых людей, родителей с детьми, а также для граждан, следящих за своим питанием или соблюдающих медицинские диеты. Сейчас данные о калорийности указываются на 100 граммов, и, по словам Чернышова, гражданам приходится тратить время на подсчеты. 4000 лампад зажгли этой ночью в Курске. Акция «Свеча памяти» была посвящена второй годовщине вторжения ВСУ в регион. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители молодежных организаций, местные жители. Среди них и те, кому 2 года назад пришлось эвакуироваться из приграничных деревень. Были повреждены тогда 53 объекта культурного наследия. Почти 300 украинских солдат и наемников уже осуждены за преступления в Курской области. В Смоленской области ввели режим ЧС. Из-за непогоды на регион обрушился ураган, который сопровождался ливнем и грозой. Есть жертвы. Некоторые улицы оказались подтоплены. Повреждены линии электропередач. Без света остаются 15 тысяч абонентов. Власти города обратились к жителям с просьбой оставаться дома, не подходить к деревьям и рекламным щитам, а также хрупким конструкциям ЛЭП. Мощные ливни обрушились и на северо-запад КНР. Проливные дожди вызвали мощное наводнение. Частично или полностью затоплены 9 городов и десятки деревень. Бурные потоки сносят жилые дома, разрушают дороги и линии электропередачи. Всего за сутки из опасной зоны эвакуировали около 25 тысяч человек. Власти предупреждают о риске новых подтоплений и оползней. Ну а в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как пишут The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. И о валюте на эту пятницу: доллар 81 рубль 40 копеек, евро 94 рубля 5 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Настоящая леди всегда знает, как элегантно промолчать, красиво опоздать и сделать вид, что так и было изначально задумано. Ее, настоящую леди, воспевает Том Джонс в летней смене на Ретро-ФМ. Друзья, у нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Оставайтесь с нами, группа «Земляне» и Сандра. В этом нам помогут буквально через несколько минут. 9:35 в Москве.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: для того, чтобы процесс, о котором поет норвежское трио «Аха», имел полный успех, нужны как минимум три составляющие. Человек, сожалеющий о чем-либо, погодные условия, обеспечивающие осадки в виде дождя, ну и, разумеется, благодарная публика, по достоинству все это действо оценивающая. Искренне желаю, чтобы первый пункт из этого списка не встретился в нашей с вами жизни. Второй пожелание, ну, а почему нет, если жара надоела, хочется освежиться. Ну, а что оценить по достоинству, мы всегда найдем. К примеру, песни, которые звучат в летней смене на Ретро-ФМ. 9.49 в Москве. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. С пятницы, друзья, и с наступающими выходными.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года.

0: 10 часов в Москве. Доброго утра. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM вместе с летней сменой. В начале часа хор утренних новостей имени Дмитрия Королева солирует сам основатель. Прошу вас, маэстро.
1: Благодарю, Олег. Приветствую, друзья. МРОТ до 50 тысяч рублей. В Госдуме разработали законопроект о резком повышении минимального размера оплаты труда со следующего года. Депутаты от КПРФ направили соответствующий документ на отзыв правительства. Как передает ТАСС, по мнению разработчиков, повышение минимальной зарплаты необходимо с учетом инфляции, роста стоимости продуктовой корзины и тарифов на жилищный коммунальные услуги. Напомню, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В сфере ЖКХ анонсировали важные изменения. Оно вступит в силу с сентября будущего года. Платежные квитанции станут поступать в цифровом формате через портал госуслуги. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Между тем он пояснил, переход на цифровую доставку носит добровольный характер. Граждане вправе самостоятельно решать, какой формат им удобнее. Россия и Казахстан выстроили прочные отношения, которые не смогут расшатать на Западе. Об этом заявил замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. Он напомнил, что отношения государств вышли на новый уровень стратегического партнерства. В его основе лежат договоренности президентов двух стран, подписанные в ходе визитов за последние два года. Они сформировали семь основ дружбы и добрососедства. Сборная России по художественной гимнастике выступит на чемпионате мира впервые за пять лет. Допущенные белорусские спортсмены. Как передает ТАСС, предстоящий турнир пройдет во Франкфурте на Майне. Старты намечены уже на 12 августа. Уточняется, гимнастки выступят без национальных флагов и гимнов. При этом отмечается, ранее ограничения со спортсменов из России и Белоруссии были сняты, но позднее федерации уточнили, что на некоторых турнирах национальная символика все же останется под запретом. Дедушки Морозы со всей России проводят каникулы в Карелии. Они собрались по приглашению Прионежского Деда Мороза, который в прошлом году по итогам конкурса сказочных волшебников в городе Великий Устюг стал лучшим в стране. Отмечается, проект фактически воплотил в реальность задумку знаменитого советского мультфильма «Дед Мороз и лето» 69-го года. Напомню, по сюжету этой сказки главный зимний персонаж отправляется к людям, чтобы узнать, как они отдыхают в теплое время года.
0: Надеюсь, у них нет там дефицита мороженого. Ну, за Новый год можно быть спокойными, без праздника не останемся, друзья. Дедушки Морозы сани к зиме, как и полагается, готовят летом.
1: Главное, и подарки тоже будут. А пока о валюте. Доллар 81 рубль 40 копеек, евро 94 рубля 5 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM с новым летним.

0: Между тем, социологи выяснили, что россияне начали чаще задерживаться на работе ради уединения. Как выяснилось, 12% опрошенных сотрудников остаются по окончании трудовой смены, чтобы просто побыть в одиночестве. Ну, если они не лукавят, конечно. Правда, сомневаюсь, что в пятницу, да еще летом, большинству из нас так уж прям хочется остаться на работе подольше. Тем более в такую жару.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 августа, пятница. День будет насыщен событиями и переменами, особенно в сфере общения. Овны, ищите новые контакты, они принесут опыт и перспективы. Тельцы, будьте внимательны, в финансовых или личных вопросах сегодня легко ошибиться. Близнецы, обратите внимание на свой внешний образ, смело пробуйте новые стили. Раки, в уединении вам могут прийти неожиданные интуитивные прозрения и внезапные ответы на некоторые вопросы. Вот кто может остаться после работы в одиночестве. Львы, выделите время на планирование будущего. Принятые сегодня решения повлияют на вашу жизнь. Девы, смелые рабочие шаги могут вывести вас на уровень, который раньше казался недоступным. Весы, ваш взгляд на привычные вещи сегодня может расшириться благодаря новым знакомствам и идеям. Способность скорпионов к внутреннему обновлению усилится. Не останавливайте себя. Вперед и с песней. Стрельцы, переговоры пройдут удачно, если вы будете открыты к обмену мнениями без желания кого-то переубедить. У козерогов получится успешно оптимизировать рутинные задачи. Водолеи, сегодня творчество откроет широкие возможности для экспериментов. Пробуйте новые идеи и не бойтесь, все получится. Рыбы, будьте готовы к появлению неожиданных идей для обустройства в доме. Если появится, значит будет чем заняться в выходные. Всем знаком зодиака плодотворной пятницы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как часто бывает, что мы ищем человека, с которым хотим жить, а находим того, без которого жить не можем.
1: Но приходится.
0: Как героиня этой песни Бонни Тайлер, что звучит на Ретро-ФМ в 10.19 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Летняя смена спешит подбодрить тех наших слушателей, которым приходится в эти жаркие августовские дни ходить на работу. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. И освежающая музыка, а совсем скоро мы послушаем Валерия Леонтьева и Sugar Babes, и актуальные новости, чье время наступит в середине этого часа. Оставайтесь с нами.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
6: Подробности в ТК «Арктика».
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: друзья, отправляясь в отпуск или в какое-нибудь длительное путешествие, заранее позаботьтесь об обратном билете. Потому что отмазка типа «не было билетов, пришлось остаться еще на недельку» на работе явно не прокатит. А вот вас начальство может прокатить по полной программе. Поответственнее, пожалуйста. Десять тридцать в Москве. Вот Дмитрий Королев, молодец, никогда нас с новостями не прокатывает в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Здравствуй, Олег. Такая у меня работа. Доброе утро, друзья. Минтранс предложил разрешить устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог. Как передает АСС, сейчас подобное не входит в утвержденный перечень. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам украинских беспилотников, что создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. Вступающий в силу в октябре российский закон о платформенной экономике потребует своевременно обновлять данные об оценке соответствия продукции, которая продается на маркетплейсах. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что актуальные данные необходимы для беспрепятственного продвижения товаров через российские маркетплейсы. Житель Подмосковья получил штраф в 150 тысяч рублей за произрастание борщевика. В региональном Минсельхозе подчеркнули, что растение помог обнаружить искусственный интеллект. В округе запустили пилотный проект по обнаружению опасного растения. В будущем практику могут внедрить по всему региону. Отмечается, недобросовестным дачникам, отказавшимся бороться с борщевиком, грозит не только штраф. Их могут обязать оплатить работы по ликвидации растения. В Москве стартовал пилотный образовательный проект «Кольцо открытий» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Более 250 школьников из 34 регионов России отправятся в четырехдневное путешествие по маршруту Москва, Иваново, Ярославль, Владимир, Москва. По итогам участники разработают просветительские проекты, посвященные изучению культурного кода «Золотого кольца». Под небом Гнесинки международный музыкальный фестиваль стартовал в Москве. Более чем за неделю зрителям представят около трех десятков концертов. Прозвучит музыка самых разных жанров, от барокко до авторских музыкальных экспериментов. Есть концерты, сконцентрированные на одном инструменте, например, на гобое. Более 50 музыкантов собираются вместе и играют свою гобойную музыку. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня на отметке 81 рубль 40 копеек. Единая европейская сегодня 94 рубля 5 копеек. В Москве 10 часов и 33 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного дня и прекрасного настроения в компании Ретро-ФМ.

0: Интересно, не задумывались ли вы, друзья, почему солнце делает кожу темнее, а волосы светлее? Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с закрытым ртом? И почему Ной не прибил таки тех двух комаров на своем ковчеге? Третий вопрос особенно волнует. Встает ребром, стоит только выехать на природу. Хотя, может, в такую жару они там все высохли уже. Как бы то ни было, еще немного, буквально несколько часов. И тем, кто отправится за город, можно будет пройтись босиком по травке, насладиться на природе приятным летним вечером, который, так же, как и это утро, надеюсь, будет сопровождать музыка Ретро-ФМ. 10.36 в столице. Совсем скоро в нашей летней смене группа «Мираж» и «Сиси Кетч».
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: шашлыком повеяло, шашлычком запахло. Недавно, кстати, видел новость о том, что некоторые россияне начали сдавать себя в аренду на шашлыки. В том плане, что за денежное вознаграждение пожарят вам мясо, поддержат разговор, скажут тост и даже сыграют на гитарке у костра. Пойти подработать, что ли? Нет, сначала лучше немного отдохнуть. Что и собираюсь сделать, начиная с понедельника. Ухожу в отпуск, друзья, в котором до сих пор где-то там, в нирване, пребывает и наше утреннее шоу «Первая смена». 10:49 в Москве. Пятничная летняя смена подошла к концу, но ведь лето на этом не заканчивается. Так что в понедельник приглашаю всех, начиная с 7 утра, снова начать радоваться лету, солнцу и всем прочим позитивным атрибутам нашей с вами жизни. Желаю вам, друзья, отличных выходных. Искренне ваш Олег Орлов. Ну а далее встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
6: 11+. We'll be right back.

0: 11 часов. Столица на Ретро ФМ. Впереди Саваш, группа Любэ и Рики Повери. И, конечно, новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Торговые центры, кафе и детские центры необходимо обязать бесплатно давать питьевую воду посетителям. С инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Пашон. Требование следует закрепить на законодательном уровне. По его словам, летом в жару вопрос доступа к питьевой воде становится критическим, особенно для детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Пашон отметил, достаточно установить питьевые фонтанчики, чтобы они соответствовали санитарным нормам для питьевой воды. Вода – это не товар, это необходимость, отметил депутат. Очаги пожара на логистическом объекте в Екатеринбурге локализованы, большинство товаров не пострадало. Напомню, сегодня утром украинские дроны атаковали склад Вайлдберрис в Свердловской области. По данным губернатора, упали 3 сбитых беспилотника. Произошло возгорание. Из помещений склада было эвакуировано 800 человек. Никто не пострадал. Прием поставок ограничен и перенаправлен на другие объекты. Премьер-министр Литвы опроверг заявление главы Минобороны страны о якобы возросшей угрозе со стороны России. Он подчеркнул, что публичные слова представителей власти должны быть тщательно взвешены. Ранее в военном ведомстве Литвы указывали, что Россия якобы собирается нанести удары по объектам критической инфраструктуры стран Прибалтики, используя украинские беспилотники. При этом министр не привел никаких доказательств своих утверждений. Вода отступает. В Тюменской области не выявили новых подтоплений жилых домов из-за паводка. Об этом сообщил глава региона Александр Муор. Тем не менее, впереди предстоит много работы. Просушка помещений, обработка участков, отметил чиновник. Уровень воды в Туре в границах Тюмени снизился за сутки на 5 сантиметров. В регионе действует режим ЧС. Тем временем Тюмень переживает и экологическую катастрофу из-за паводка. Из-за аномального половодья вода в Туре стала плохого качества. Люди массово жалуются на неприятный запах, мутный цвет и болотный вкус. Спортивная карта по аналогии с Пушкинской может появиться в России. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать бассейны, катки и фитнес-центры. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей стране и охватывать как можно больше организаций. И о валюте. Доллар в эту пятницу 81 рубль 40 копеек, евро 94,05. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, согласитесь, друзья, только в нашей стране люди, наступая на те же грабли, радуются, что их не притырили. Ну, разве не чудесно? Так что наверняка Жанна Агазарова поет именно о России. В этой песне уверен на 100%. 11.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас веселые ребята. Maroon 5 с Кристиной Агилерой и «Ламбада».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, а Юрий Гурьянов несет нам новую программу «Ю». Уже завтра, собственно, донесет все, что хотел рассказать. Расскажет нам он нынче о Крисе Ри, о том, как начинал великий гитарист и певец, с чего он начинал, какие трудности он пережил, как же он стал одним из самых главных голосов мировой эстрады. Ну, в общем, не пропустите. Завтра в час дня программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: знаете, друзья, молчание же не знак согласия. Молчание — это знак пофигизма. Поэтому они не молчат, они поют о знаках. Это Ace of Base на Ретро FM в 11:48. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас дуэт Мэвуд и Константин Никольский до конца этого часа.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: впереди группа Beach Boys и Лев Лещенко.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Основные работы по благоустройству города Ангелов в Беслане планируют завершить до 1 сентября. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. Подрядная организация уже смонтировала систему полива для ухода за зелеными насаждениями, подготовила основание под брусчатку и реставрирует гранитные плиты. После дополнительного обследования древа скорби специалисты демонтировали конструкцию для экспертизы несущих элементов. К дальнейшим работам приступят после подтверждения надежности и безопасности деталей. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За 2 недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу: улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Прием заявок по программе «Земский работник культуры» продлен до 25 августа включительно. Всего поступило 30 заявок от специалистов, желающих работать в районах республики. Программа реализуется уже 2-й год. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов, в этом работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы им необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 81 рубль 41 копейка. Курс евро – 94 рубля 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: скучает по любимой Крис де Бург, а я вот скучаю по тем золотым временам, когда наши телефоны были глупее наших. Помните, да, ведь? Ну, было же такое когда-то. 12 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM дуэт Атаван, группа Браво и FR Дэвид.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Но если бы я расшифровывал слово «диско», то под буквой «О» я бы обязательно назвал «Дэд Атаван», потому что именно они в свое время явились первооткрывателями диско для советских тогда еще граждан. Группа «Атаван» на Ретро-ФМ в 12.37. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пол Янг и ансамбль «Поющие гитары».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: уходит, а мусор нужно выносить. Не уверен, что Пол Янг знает эту русскую пословицу, но об уходе любви он нам и спел просто замечательно в 12 часов и 50 минут на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас группа «Маленький принц».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: дня на Ретро ФМ впереди Патрисия Ка с группы Ума Турман и Bad Boys Blue. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей к мессенджерам и социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В министерстве напомнили, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам связи вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей. Всего данный пакет содержит около 20 инициатив. Новые правила перевозки детей автобусами начнут действовать с сентября. Изменения затронут школы, спортивные секции, туроператоров и другие коммерческие организации. Об этом сообщила член общественного совета при Минтрансе Кира Дуросева. Одним из изменений станет предварительное формирование списка пассажиров. Это должно исключить возможность подсадки по пути. Часть действующих требований сохранится. К примеру, перевозка по-прежнему разрешена в ночное время, но только от и до ЖД и автовокзалов и аэропортов. Россия примет участие в мемориальной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Она состоится там 9 августа. Об этом сообщил посол нашей страны в Японии Николай Ноздрев. По его словам, решение принято с учетом того, что власти города отказались от политизации мероприятия и подробно разъяснили причины отсутствия приглашений российской стороне в прошлые годы. Тогда речь шла прежде всего о вопросах безопасности российской делегации. Россия технически способна помочь Кубе модернизировать энергетику, однако такое сотрудничество должно быть коммерчески оправданным. Об этом заявил эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков. По его словам, российские компании могли бы построить на Кубе электростанции, организовать поставки газа и даже рассмотреть проект АЭС. Однако сначала необходимо определить, каким образом республика компенсирует затраты. Фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству станут безошибочными вариантами подарков учителям на 1 сентября. Об этом рассказала специалист по этикету Екатерина Богачева. Она дала комментарии на фоне призывов педагогов отказаться от гонки за цветами. Эксперт добавил, что для первоклассников отдельные букеты от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать одну красивую композицию от всего коллектива. И о валюте на эту пятницу. Доллар сегодня 81 рубль 40 копеек, евро 94 рубля 5 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, всем известно, что труд, он облагораживает. А вот интересно, должен ли я продолжать трудиться, если труд меня уже облагородил, или можно уже отправляться под крышу дома своего? Вопрос, однако, 13:20, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Брайан Адамс с песней «Из трех мушкетеров» и «Рики Повери». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнайте завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: что настоящему мужчине нужны всего лишь две вещи в жизни. Женщины и отдых от женщин. Брайан Адамс на Ретро FM в 13.35. Уже совсем скоро у нас Dead Ten Sharp, группа Круг и квартет Абба.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: музыкальная красота в чистом виде. Это дуэт Ten Sharp на Retro FM в 13.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Альбан и Рамина Пауэр и песни из большого космического путешествия до конца этого часа. Ну а уже в следующем часе у нас пели чита, друзья. Ваши приветы и поздравления можно, кстати, начинать писать.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай.

0: Фили Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы и, конечно, поздравления. Начинаем!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает

0: информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Основные работы по благоустройству города Ангелов в Беслане планируют завершить до 1 сентября. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. Подрядная организация уже смонтировала систему полива для ухода за зелеными насаждениями, подготовила основание под брусчатку и реставрирует гранитные плиты. После дополнительного обследования древа скорби специалисты демонтировали конструкцию для экспертизы несущих элементов. К дальнейшим работам приступят после подтверждения надежности и безопасности деталей. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За 2 недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Прием заявок по программе «Земский работник культуры» продлен до 25 августа включительно. Всего поступило 30 заявок от специалистов, желающих работать в районах республики. Программа реализуется уже 2-й год. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов, в этом работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы им необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот надо было, понимаете ли, писать филичиту, друзья. Тогда точно дойдет. Тут без вариантов. Начинаем филичиту. Любимые коллеги по колбасному цеху передают привет руководителю Светлане Сергеевне. Сергей из Владивостока передает привет любимому городу, родителям Александру и Ирине Михайловым. Семья Уваровых, большая семья Уваровых, поздравляет доченьку Анечку с Днем Ангела. Счастья, здоровья, успехов в учебе. Ну и, наконец, жена передает привет любимому мужу Алексею Белову из Череповца. Не унывай, все будет ок.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: начальнику Эдуарду Андреевичу Савко. Серафим Тимаков из Москвы передает привет всем своим родным, близким. Желает хорошего дня, прекрасных выходных. О, Сергей Стоянов из Нижнего Тагила поздравляет с днем рождения экс-ведущую Ретро-ФМ богиню Татьяну Гдунову. Да, тут они сегодня действительно день рождения. Я ее лично поздравил, друзья. Ну, поздравим еще и Фильча. Почему бы, собственно, и нет.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Жена передает привет своему любимому мужу Александру Фролову. Он самый лучший, самый терпеливый. Желает отдохнуть им в прекрасном месте в эти выходные. Алексей из Волжского поздравляет жену Наталью с 25-летием совместной жизни. «Люблю тебя очень сильно», пишет Алексей. Ольга из Ростова-на-Дону передает привет любимому мужу Евгению. «Удачной рыбалки тебе». Юлия Романенко из Тихорецка передает привет девчонкам из бухгалтерии ООО «Перспектива». Потерпите еще 3 часика. Долгожданные выходные обязательно наступят.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в 1:00 дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико». Центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ренат Габдуллин из Набережных Челнов передает привет своей любимой супруге Дине Ахатовне, желая ей хороших выходных, пишет Ренат. Ничего не делать по дому и только тратить деньги. Ничего себе пожелание. Ренат, ну вы просто... Молодец. Коллектив швейной фабрики «Аврора» из Евпатории поздравляет коллегу Татьяну Васильевну с рождением сына. Пусть малыш растет здоровым, счастливым. Старший братик станет для него самым верным другом и надежной опорой. Татьяна передает привет бухгалтерам Пятигорского хлебокомбината. Хорошей пятницы и удачных выходных.
1: Телефон в Москве 495-2324-80.

0: Банана Рама. Филичите на РТФМ. Муж Сергей из поселка Малиновка Красноярского края поздравляет Наталью Сидорову с долгожданным отпуском. Татьяна передает огромный привет своим девчулям Наталье Новиковой, Елене Алутиной, Ольге из Иркутска. Передает большой привет мужу Николаю Шмарданову. Счастливо быть женой этого замечательного человека. Мужчины, пишет Ольга. Ну, а Иван Воронцов передает привет своей семье Воронцовых из Новомичуринско-Рязанской области.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Поздравляет крестника Дмитрия Горбунова из Ивантеевки с 18-летием. Желает здоровья, успехов во всем и исполнения всех мечт. Ирина передает привет и наилучшие пожелания своему любимому Аркадию. Спасибо тебе, родной, что ты у меня есть, пишет Ирина. Делаешь мою жизнь по-настоящему счастливой. Папа Стас и мама Лена передают привет из Калининграда. И сегодня отмечает день рождения Катюша Парфенова. Умница, красавица, всегда на позитиве. Просто отрыв башки, так написано. Мы тебя очень любим, наша дача, или будь счастлива. Евгений Кулин из Саратова передает привет своим родителям, которые сейчас отдыхают на даче, маме Галине и папе Владимиру. Желаю хорошо провести время и отлично отдохнуть.

0: Давид Гладкой, жених Юра, Алена, поздравляют Настю Краснокутскую из города Тихорецка с 20-летием. Пусть все самое лучшее ждет впереди. Поздравляем, пишут ребята. Сотрудники офиса Маяковская поздравляют Светлану Лычагину с днем рождения. Желают исполнения всех желаний и прекрасного настроения. Елена, она же Лариса. Вот такая интригующая подпись. Передает большой привет по работе Милушке и Сабинушке. Ну и себе, любимой, конечно. Хорошего завершения рабочей недели. Удачных выходных. Мария Т. передает привет маме Люде и папе Сереже. И у меня все хорошо, пишет Мария. Скоро домой.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: круглосуточно.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
6: Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ.

Новый мир, прекрасных выходных уже недалеко, друзья. Пятница на дворе. Всем, собственно, удачного завершения рабочей недели. Это группа «Мираж» Фили Чите на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 14:56. Ну и

рождения сына Константинова Александра. Желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и любви. Владимир из Набережных Челнов поздравляет своего сослуживца Сергея Неустроева с прошедшим днем рождения. Желает всего самого хорошего и удачи. Ну, а Александр Дятлов из Санкт-Петербурга поздравляет Марину Малееву с последним рабочим днем. Она идет в отпуск. Друзья, на этом все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 Фили Чита, снова будут ваши приветы и поздравления. Ну, а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: 15 часов, далее Рики Повари, Евгений Осин и Майкл Джексон на Retro FM. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Михаил Мишустин заявил, что утверждение соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС запустит единые правила работы маркетплейсов. Это защитит интересы продавцов и покупателей. Для бизнеса будут действовать понятные правила, а граждане получат доступ к более широкому ассортименту продукции на маркетплейсах 5 стран-участниц Союза. Соглашение призвано унифицировать требования к трансграничной электронной торговле и упростить процедуры для участников рынка. Минцифра опровергла планы ограничивать доступ детей в соцсети. Этому поможет второй пакет антимошеннических мер, который позволяет операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе родителей. Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на защиту несовершеннолетних от мошенников, кражи данных и продажи аккаунтов, а не на ограничение цифровых возможностей.

При этом запрет не коснется сообщений от государственных информационных систем, для которых уже предусмотрены дополнительные механизмы безопасности. Россия планирует провести в августе консультации по соглашению о групповом безвизовом режиме с Вьетнамом. Это позволит нарастить въездной турпоток. В первом полугодии текущего года количество поездок граждан Вьетнама и Турции в Россию выросло на 30-40%. Групповой безвизовый режим будет работать для въезда граждан Вьетнама в Россию. И также подобное соглашение планируют заключить и с Индией. В России резко выросли продажи физических криптокошельков. Во втором квартале в одном из магазинов электроники их продажи увеличились на 107% по сравнению с первым, а на маркетплейсах за первое полугодие на 84%. Средняя цена устройства составляет около 8000 рублей. Чаще всего приобретают модели с NFC-модулями и резервными картами. Рост спроса происходит на фоне подписанного президентом закона о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит требования к их обороту. И компания Lego анонсировала выход нового набора по Гарри Поттеру. Его название «Министерство магии. Коллекционное издание» из почти 3500 деталей. Релиз запланирован на 1 сентября. Модель высотой 51 сантиметр и шириной 35 воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти» и включает 14 мини-фигурок персонажей, включая Гермиону Грейнджер, Рона Уизли и Волан-де-Морта. Набор выпущен к 25-летию серии о Гарри Поттере. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 81 рубль и 40 копеек. Евро 94 рубля и 6 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: высокохудожественными сюжетами и разного рода творческими зарисовками богат эфир на Ретро-ФМ, ну, конечно же, благодаря создателям словесно-музыкальных произведений, которые мы привычно называем песнями, конечно же. В списке мастеров креатива и его реализации, разумеется, и Михаил Муромов, представивший миру вот такую картину «Яблоки на снегу». Ну, хочется сюда еще добавить «Холст масла». 15:20, точное столичное, дальше еще больше музыкальных историй. Меня зовут Руслан Романов, с этого часа с удовольствием с вами здесь в прямом эфире. Прямо по курсу «Дубы-колдуны» и «Джо Кокер» через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Самое, что ни на есть, летняя, легкая, летящая песенка от британской певицы Софи Элис Бэкстер. На таком музыкальном фоне впору поздравить всех, чья трудовая неделя завершается. Кто-то уже сбежал с любимой работы на не менее любимую дачу. Другие, что называется, на низком старте. Так или иначе, всем прекрасного отдыха и релакса в компании Retro FM, разумеется. Лучшей музыкой украсим и разнообразим наступающий вечер пятницы, а потом и весь уикенд напролет. Далее в нашем эфире Владимир Пресняков и Хулио Иглесиас через несколько минут в Москве 15:35 практически.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Надо полагать, что выход 13-го студийного альбома немецкой группы Scorpions в 96-м году, кстати, из малого двух десятков пластинок, особо порадовал миллионную армию фанатов и поклонников легендарных рокеров, поскольку первым синглом там была, конечно же, эта потрясающей красоты композиция. Вот сегодня невозможно оторваться от прослушивания, равно как и от того, кого вы приглашаете на этот потрясающий медленный танец. You and I на Retro FM, дальше CC Catch и ансамбль «Синяя птица».

0: Совсем скоро Александр Барыкин, Стиви Уандер и ансамбль «Самоцветы» на Ретро FM в Москве 16.00.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20.00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Профилактические работы в котельной на улице Братьев Тимировых во Владикавказе завершены досрочно. В рамках подготовки к отопительному сезону бригады водоканала провели гидравлические испытания магистральных трубопроводов, заменили задвижки и подшипники, а также обследовали сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Котельная уже запущена, система должна постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Более 50 тысяч новых учебников по осетинскому языку и литературе

0: поступят в школы Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, книги для начальных классов уже переданы образовательным учреждениям, на очереди учебники для старшеклассников. Кроме того, в дошкольные учреждения регулярно поставляются развивающие игрушки, говорящие на осетинском языке. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 41 копейка. Курс евро – 94 рубля 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пятничный блюз вам для соответствующего настроения. А между тем, друзья, мы стали еще чуточку ближе к выходным. В Москве уже 16:19. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Скоро услышим Татьяну Овсиенко и Криса Нормана на Ретро-ФМ. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнайте завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Наверняка вы слышали о музыкальной премии под названием «Грэмми», которая вручается ежегодно Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи. Так вот, у Билли Джоэла, который дарит нам эту песню, в наличии аж 6 наград под названием «Грэмми», в том числе в таких номинациях, как «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Ну, теперь-то ясно, кто стоит вот за этой знаменитой музыкальной истории. 16:34 в столице. У нас дальше песни из фильма «Москва слезам не верит».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек.

0: Отсчет до финала трудовой недели. Рад сообщить, что уже почти 16:50 на столичных часах. И это не что иное, как финишная прямая. Еще немного, еще чуть-чуть, и всем нам можно смело переходить в категорию People of the Night, как поют Bad Boys Blue в данный момент. Хорошего всем настроения, а сегодня другим, как мне кажется, оно просто-напросто быть не может. Через пару минут Queen и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнес и ВАО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/.

0: Круглосуточно. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Yeah.

0: столице 17.00. Далее Рики Повари, группа «Восток» и Сандра на Ретро-ФМ. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. На нем обсуждались актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности и стратегического развития страны. Так же, как и на предыдущем совещании, рассматривались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений. Глава государства отметил, что Россия самостоятельно создает необходимые материалы для модернизации существующих и разработки новых, что является одним из ключевых факторов технологического суверенитета. Минэкономразвитие работает над заключением соглашения о безвизовых поездках с Индонезией и Малайзией и планирует завершить переговоры до конца года. Ведомство намерено активно завершить работу по этим двум ключевым направлениям, что позволит расширить безвизовое пространство для российских туристов и увеличить взаимный туристический поток. Ранее Россия уже заключила аналогичные соглашения с Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что 8 зон отдыха не прошли проверку и признаны небезопасными для купания. Это зоны в Электростале, Клину, Ивантеевке, Реутове, Сергиевом Посаде и Ступино, включая водоемы Южные, пляж на реке Уча и Белопесоцкий карьер. В ведомстве отметили, что купание в этих водоемах может быть опасно для здоровья из-за несоответствия санитарным нормам, однако в регионе также насчитывается 60 зон, разрешенных для отдыха. Россия в первом полугодии этого года увеличила экспорт растворимого кофе на 23%. Крупнейшими покупателями стали Казахстан и Белоруссия, на которые пришлось более 80 миллионов долларов поставок. Также среди лидеров Узбекистан, Грузия и Израиль. При этом текущий объем поставок стал рекордным для первых 6 месяцев года как по весу, так и по стоимости. И пенсионер из Тольятти обманул мошенников, передав курьеру вместо 2,5 миллионов рублей пакет с нарезанными газетами и журналами. В ведомстве отметили, что 77-летний мужчина вовремя распознал схему аферистов благодаря

деятельности и смог сохранить свои сбережения. В ближайшее время организаторы мошенничества предстанут перед судом, а мужчина сохранил свои деньги. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 81 рубль и 40 копеек, евро 94 рубля и 6 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: В данном случае риторический. И все-таки, друзья, давайте как-то обойдемся без мрачных настроений. Лето, пятница, вечер. Вот они, три слагаемых позитива. И все эти три кита, если угодно, прочно стоят на основании из лучшей музыки, проверенной временем. При такой формуле для грусти, тоски и печали шансов не останется никаких, уж поверьте. 17:20 практически в Москве. Я Руслан Романов, пламенно вас приветствую. Приглашаю присоединяться к нашей компании. Скоро песни из фильма «12 стульев» и «Сиси Кетч» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: тот самый случай, когда песня, скорее всего, максимально вам знакома, а вот с исполнителем возникают трудности. Но для этого мы у вас и есть, чтобы напомнить и сообщить. Группа Texas, или же Техас, которая к американскому штату, кстати, отношения никакого не имеет, поскольку образована в Глазго, что в Шотландии. Но так бывает. Еще больше подробностей о разных исполнителях и группах каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и уникальные треки любимых исполнителей. Напомню, программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике». Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев. Без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
5: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: ФМ одна из знаменитых француженок, имена которых, в общем-то, все вы, я думаю, прекрасно знаете. Многие артистки в разные времена и причем неоднократно с успехом выступали и в нашей стране, в том числе и Милен Фармер, голос которой сейчас раздается из всех динамиков, приемников, которые настроены на лучшую музыку, проверенную временем. Бонни Тайлер и Лев Лещенко далее в нашем эфире 17:48 в Москве. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: и группа Стаса Намина. В Москве 18.00.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20.00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Профилактические работы в котельной на улице Братьев Тимировых во Владикавказе завершены досрочно. В рамках подготовки к отопительному сезону бригады водоканала провели гидравлические испытания магистральных трубопроводов, заменили задвижки и подшипники, а также обследовали сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Котельная уже запущена, система должна постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Более 50 тысяч новых учебников по осетинскому языку и литературе поступят в школы Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, книги для начальных классов уже переданы образовательным учреждениям, на очереди учебники для старшеклассников. Кроме того, в дошкольные учреждения регулярно поставляются развивающие игрушки, говорящие на осетинском языке. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 41 копейка. Курс евро – 94 рубля 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент».

0: континент. Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. Мебельный континент. Барбашова, 72.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: все яркие краски итальянской эстрады в его творчестве собраны. Это, конечно же, Пупо на Retro FM, которого обожают поклонники в нашей стране. В частности, некоторым из них даже посчастливилось оказаться на сольном концерте артиста, состоявшемся буквально неделю с небольшим назад. Да-да, не поверите, здесь, в Москве, на территории ВДНХ. Вот она, Una More Grande, или «Большая любовь», как поется в этой композиции. Далее Данко и Джо Кокер на Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
1: Подробности в ТК «Арктика». Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы «Retro FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: Захватывающих музыкальных историй предостаточно и в репертуаре еще одного прекрасного итальянского исполнителя. Речь о Рикардо Фольи. Он-то и продолжает нашу с вами сегодняшнюю встречу и эту восхитительную летнюю солнечную пятницу, с которой я вас, друзья, еще раз от всей души поздравляю. Трудовой день клонится к закату, и прямо по курсу только радость, счастье, удовольствие от выходных. Проведем их, конечно же, вместе, но не будем забегать вперед. 18:35 столица.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: суперхит от Сиси Кетч, Like a Hurricane. Ну вот, собственно говоря, музыкальный ураган и прочее-прочее ожидает вас сегодня, в том числе в эфире Retro FM. Остается лишь только все это вкусить и этим всем насладиться. Надеюсь, у вас планы такие имеются. Я, Руслан Романов, смену свою завершаю. Прощаюсь до завтрашнего утра. В 19.00 встречайте Тимура Соколова, который расскажет уже все более подробно. Ну а пока, хорошего всем вечера и удачи.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрас, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
5: Лента. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: 7 вечера в российской столице. Далее на Retro FM. Шадель, Анита Агутин и Томас Новогрин и команда Joy. Ну а начнем по традиции с новостей в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Минпромторг заявил, что пока не планирует сокращать перечень товаров для ввоза по механизму параллельного импорта. Было отмечено, что перечень останется в том виде, в котором был отредактирован в последний раз и вступил в силу в мае текущего года. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с рынка ряда иностранных брендов и компаний. Из обновленного перечня, который начал действовать с конца мая, был исключен ряд товаров, а также позиции, касающиеся ноутбуков и компьютеров. Wildberries запустит в России партнерскую программу по открытию хабов для хранения и обработки товаров продавцов. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть такие хабы и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На первом этапе заявки принимаются из всех регионов России, а дальнейшая география будет определена с учетом интереса потенциальных партнеров. Было заявлено, что новая программа дополнит действующую модель и поможет ускорить доставку заказов. Минфин рассчитывает увеличить поступление в федеральный бюджет и сократить расходы благодаря почти двукратному сокращению сроков реализации конфискованного имущества. Сроки сократятся со 100 до 44 дней, и ускорение процедуры также позволит уменьшить затраты на утилизацию или уничтожение имущества, которое не удалось реализовать. Ранее аудитор Счетной палаты сообщал, что большая часть имущества, изъятого у коррупционеров, остается нереализованной, а стоимость такой собственности превышает 100 миллиардов рублей. Врачи предупредили, что сон без подушки опасен храпом и остановками дыхания. Горизонтальное положение головы сужает дыхательные пути и может приводить к кислородному голоданию мозга, особенно у пожилых людей. Специалисты рекомендуют подбирать подушку правильно для сна на боку высотой 10-14 сантиметров. А интуитивное желание отказаться от подушки часто говорит о том, что она неправильно подобрана и не обеспечивает необходимую поддержку шеи. И в Болгарии из-за обмеления Дуная показался фундамент древнего Константиновского моста времен Римской империи. Он был построен по заказу императора Константина I в 328 году нашей эры и считается одним из самых длинных мостов древности. Его протяженность превышает 2 километра. Археологи называют это редкой возможностью изучить объект, который большую часть времени скрыт под водой, поскольку мост просуществовал недолго и был разрушен. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 82 рубля и 17 копеек. Евро 94 рубля и 84 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, вот правильно поет Дмитрий Маликов. Все вернется. И рабочая неделя, кстати, тоже. Но об этом в ближайшие два дня мы думать не будем. А вот о чем будем думать, так это о предстоящих выходных, о жарком лете, о классном вечере, в конце концов, который нас сегодня ожидает. Ведь что может быть лучше пятничного вечера, друзья? Ну, наверное, только субботний вечер. Об этом мы завтра поговорим. А пока давайте наслаждаться завершением трудовых будней и предвкушением отдыха, который мы заслужили. Тимур Соколов с вами. До полуночи будем вместе. А впереди Женя Белоусов и Чак Берри. Всем привет. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнайте завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Roses are red. Как вы уже догадались, это песня про розы. И историческая заметка имеется в тему. В 17 веке, да будет вам известно, розы, как красные, так и редкие белые сорта, ценились настолько высоко, что их использовали как законное платежное средство. Ими можно было расплатиться на рынке или даже погасить часть налогов перед королем. Вот это тот самый случай, когда деньги пахли. Причем очень вкусно.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Орвайт. Кстати, видеоклип на эту песню обошелся поп-королю в 4 миллиона долларов, что сделало его одним из самых дорогих музыкальных видео всех времен. Ну и теперь, когда вы знаете эту информацию, уверена, это видео вы будете смотреть совсем другими глазами. Ну а слушать мы будем Мэйвуд и Синюю птицу совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно.ру. 6+. Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Retro FM Жанна Агузарова, Crazy Frog и группа «Самоцветы».
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Профилактические работы в котельной на улице Братьев Тимировых во Владикавказе завершены досрочно. В рамках подготовки к отопительному сезону бригады водоканала провели гидравлические испытания магистральных трубопроводов, заменили задвижки и подшипники, а также обследовали сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Котельная уже запущена, система должна постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Более 50 тысяч новых учебников по осетинскому языку и литературе поступят в школы Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, книги для начальных классов уже переданы образовательным учреждениям, на очереди учебники для старшеклассников. Кроме того, в дошкольные учреждения регулярно поставляются развивающие игрушки, говорящие на осетинском языке. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 41 копейка. Курс евро – 94 рубля 6 копеек. Это были новости на Retro-FM. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: пока Патрисия Кас поет нам про своего парня, мы вам уже завтра расскажем про другого известного парня, которого зовут Крис Ри. В программе «Ю» слушайте историю становления этого прекрасного британского певца в 13.00 по Москве 8 августа. Не пропустите программу «Ю» на Ретро-ФМ. Будет, как всегда, интересно. Ну и не менее интересно будет в ближайшее время. Dire Straits, группа «Восток» и команда «Eurythmics» у нас на горизонте. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Всем классного пятничного вечера.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: идеальное украшение любого вечера, любая композиция от Dire Straits, поскольку в его творчестве они все прекрасны. Сейчас это была работа Walk of Life в 20:35 по Москве. Продолжаем приятную вечернюю прогулку по нашим музыкальным просторам. На горизонте у нас группа Корона, Тако и Аида Ведищева. Правильно, с песней про медведей.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, для того, чтобы попасть на вечеринку Retro FM, не обязательно уметь танцевать чечетку, тем более так искусно, как это делает Тако. На наш пати, друзья, танцуйте так, как в вашей душе угодно, ведь вас никто не видит. В этом вся и прелесть. Мы для вас играем живой микс, вы танцуете на кухне, на улице, в машине. Да где угодно, хоть в кровати. В 21 час стартуем. Какой вечер без пятницы и какой вечер без танцев в пятницу. Так что скоро зажжем.
1: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: группа а-ля Карт на вечеринке Retro FM с хитом Ring Me Honey. Позвоните всем своим родным и близким, друзья, всем своим бывшим, настоящим, а может даже будущим, и пригласите их на вечеринке Retro FM, если они еще не с нами. Отдыхать и танцевать в конце рабочей недели должны абсолютно все. Далее в нашем музыкальном меню Silent Circle, Army of Lovers и Владимир Пресняков споет про Черное море.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

классная песня. Столько жизни в ней, столько драмы. И лучше Татьяны Булановой эту историю, наверное, никто бы не спел. «Старшая сестра». Ни одна вечеринка в 90-х не обходилась без этого суперхита. Даже ваш непокорный слуга выплясывал под нее. Но и сейчас эта песня не потеряла своей актуальности. Мы всегда рады слушать ее снова и снова. Далее с нами мега-ковбойский гимн от команды Rednex, Scott and I Joy. Значит, раньше в живом миксе на Red FM еще одни короли российских дискотек. Руки вверх, он тебя целует уже через пару минут.

0: Ну, не до утра, а до полуночи точно продолжим. Наше с вами музыкальное рандеву на Retro FM, друзья, в самом разгаре. Как и вечер пятницы, продолжаем в том же ритме и в том же нон-стоп режиме. В финале первого часа вечеринки Retro FM Кальминов и Диджей Грув. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

отличная возможность вспомнить юность и станцевать нижний брейк, что ваш непокорный слуга только что и сделал. И слава богу, выжил. Харби Ханкок на Ретро FM с суперхитом Rocket. Нравится мне такая музыка. Я прям кайфую. Далее в нашем живом миксе Абба, Сливки и Шафт еще появятся. Святом Мамбо Итальяно 22-22 в столице. Вечеринка Ретро FM продолжается.

0: Самые сливки собираем для вас в каждом миксе лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. На вечеринке Retro-FM. Ну и танцуем вместе с вами, друзья. Далее продолжим зажигать под хиты Ингрид, Иванушек и Глории Гейнер. Программа
1: Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнайте завтра, в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

каждый день. Только для вас лучшие танцевальные хиты в живом уникальном миксе на вечеринке Retro-FM и группа Мираж. Яркое тому подтверждение. Далее, не менее крутая компания нас ожидает. Красивые девчонки из группы Блестящие, неподражаемая Далида. Ну и раньше всех маэстро Юрий Антонов.

группа, которая отличается от всех остальных своей безумной, в хорошем смысле этого слова, энергетикой и драйвом, за что, собственно, мы ее и любим. Это Kiss со своим фантастическим хитом «I was made for loving you, baby». Легендарная работа, которая по праву считается одной из лучших в творчестве этого коллектива. 23.20 уже в столице. Далее не пугайтесь. Кони в яблоках пробегутся по танцполу. Ну, а на разогреве у них выступит Сиси Кейч.

Мамба. Как говорится, все умеют танцевать, просто некоторые об этом еще не знают. Так что отбросьте стеснение, друзья, и добро пожаловать на вечеринку Retro FM. Мы всем рады, у нас найдется музыка на любой вкус и на любой танец, даже самый неуклюжий. Это я про себя. Вечеринка Retro FM продолжается. Впереди Дона Саммер, Наталья Ветлицкая и Черри Лейн. Танцуем дальше.

FM тоже. Завтра продолжим отдыхать и танцевать. Ну и сегодня еще немного поджигаем. 10 минут у нас еще есть. Я, Тимур Скалов, друзья, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю вам еще Crazy Music. Это хит от группы Атаван. Ну и Андрей Губин появится. Специально для вас, девчонки, с песней «Плачь, любовь». Все, пока.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Несложная и приятная арифметика. Как известно, минус на минус дает плюс. И в нашем случае все буквально. Минус рабочие будни, минус еще какие-то дела, заботы. Все это по итогу наш выходной плюс. Всем, разумеется, отличного отдыха, отличная суббота. Считаем мгновение, услышим с вами на RetroFM Самоцветов и Софья Элис Бэкстер. Они на подходе. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большой привет. В столице 19 минут первого.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Немногие в курсе, что эта история Пола Маккартни когда-то вдохновила Леонида Агутина на его музыкальный хоп-хей. Ла-ла-лы. На самом деле сочиняю, придумываю на ходу, и все совпадения. Ну, совпадения, что ли, в столице же. Тем временем 0 часов 34 минуты на Ретро-ФМ в наше полное выходное распоряжение. Скоро попадут хиты Криса Нормана и Жени Лаусова. Они впереди.

0: Не всегда можно донести свою мысль, мнение со стороны. Некоторые просто отказываются слушать и продолжают видеть ситуацию в своих, так скажем, в розовых очках. Но не героиня этой истории SF Base. С токсичной любовью покончена. Психика, как говорится, важнее мудро. В столице 0 часов 49 минут до финала этого часа на Retro FM. Своими музыкальными историями с нами успеет поделиться Пол Янг и Лев Лещенко.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток Retro FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+. We'll be right back.

0: Иглесиас.
1: Прекрасная половина человечества, как всегда, прекрасна. Хулио Иглесиас с 79-го года, с момента релиза этой песни, можно сказать, продолжает вести наблюдение и не отказывается от своих слов. Ну и слово за слово, вот уже 19 минут второго, час 19, по-другому говоря, на Ретро-ФМ. Далее ждем и слушаем ФР Дэвида и Иванушек.

Некоторых женщин в возрасте нужно опасаться их находчивости, что ли. Высмотрел новость, что пенсионерка из Москвы устроила зоопарк в квартире. На 52 квадратных метрах она поселила крокодила, лису, удава, 10 собак, там еще попугаи, сова и другая живность. Она их разводила для заработка на фотосессии. Соседи боролись с этим зверинцем не один год, там даже десятилетие, что ли, прошло. Вроде поборолись. Выселяют, переселяют этот зоопарк. Такие бывают случаи. В столице час практически.

Готовиться к школе не только школьникам, но и родителям еще в целом рановато, но такие скорые перспективы, конечно, имеются. Что ж, до наших музыкальных перспектив, то до финала этого часа на Ретро-ФМ услышим Рики Поври. В столице час и практически 49 минут. Всем не скучной субботы, не скучного отдыха.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: новогодние подарки бывают разные. Например, это совместные музыкальные от Джимми Саммервилла и Джун Майлз Кингстон. 1 января далекого 89-го года они представили эту песню. Новый год, можно, начали с обновки. Неплохая такая традиция. Но это традиции, проверенные временем и историей для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим песню из «Большое космическое путешествие» из фильма. И Ричард Маркс также обещает заглянуть в столицу 2 часа 20 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

right here. Быть в нужном месте в нужное время – это может принести копеечку. Ну, скромную копеечку в 700 тысяч евро. Вероятность не равна нулю. Но сейчас на глаза попалась история, что на пляж в Италии вынесла волну, буквальную денежную. Туристы выловили из воды такую нехилую сумму. История вроде как в целом нечистая. Полиция разбирается. Что там да как? Мы же с вами ждем скорого музыкального появления Рикардо Фоли и Игоря Николаева здесь, на Ретро-ФМ, в столице 2 часа 36 минут.

Совсем неудивительное развитие событий. Нежный вокал Линэш из Sixpence None the Richer сделал эту песню одной из главных претенденток на саундтрек для романтических сцен и первых поцелуев в кино. В столице 2 часа 49 минут. За наш выходной саундтрек на Retro FM далее будут отвечать Бонни М и Сергей Беликов. Услышим их до очередной часовой границы.